0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 7 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринской Ревде переменная, возможен дождь грозой, до плюс 19.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Не

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102,5.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На сегодня воскресенье, 7 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приском, Туринской, Асбесте переменная. Возможен дождь грозой до плюс 19.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
4: И снова музыка прямо

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение, пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министру культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп 3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня воскресенье, 7 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринской, Ревде переменная, возможен дождь грозой. До плюс 19.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем привет, на Jam FM гороскоп на сегодня воскресенье, 7 июня. Овен, домашние дела, бытовые вопросы выйдут на первый план. Телец, не торопись с выводами, многое станет понятным не сразу. Близнецы, финансовые вопросы лучше отложить. Рак, тебе захочется побыть наедине с собой и восстановить силы. Лев, импровизация окажется полезнее четкого плана. Дева, ты способен на большее, чем думаешь. Не ограничивай себя. Весы, действуй осторожно и проверяй информацию. Скорпион, ты решишь вопрос, который давно висел в воздухе. Стрелец, сегодня важнее слушать, чем говорить. Козерог, сосредоточься на главном, не распыляйся на мелочи. Водолей, будь готов отстаивать свою позицию. Рыбы, сегодня ты станешь примером для других.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В субботу завершил работу Петербургский международный экономический форум. За несколько дней было подписано более 1000 соглашений, более чем на 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная американская делегация. Кобяков также отметил, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. Свердловские спасатели снова продлили штормовое предупреждение. Пока на воскресенье. 7 июня в регионе снова ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер. Автомобилистов снова просят воздержаться от дальних поездок, так как дороги будут скользкими, сообщили в облгаи. Судя по долгосрочным прогнозам, дожди на Среднем Урале прекратятся только после четверга на будущей неделе. К следующим праздничным выходным на Урал должна вернуться летняя погода. Сетевые метеоресурсы обещают в следующие выходные до плюс 27 градусов. В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник оборонного предприятия, который уже отсидел за госизмену. На этот раз 39-летнему Александру Гнитееву вменяют финансирование экстремизма. По этой статье ему грозит до 8 лет колонии, пишет Федерал Пресс. Решение об аресте принял Верхосетский райсуд. Обжаловать постановление защите не удалось. Региональное управление ФСБ, а также адвокат Гнитеева ситуацию не комментируют. Как напоминает Уралинформбюро, в 2012 году бывшему сотруднику МПО «Автоматики» Гнитееву дали 8 лет. СМИ связывали его дело с продажей за 50 тысяч долларов иностранной разведки чертежей системы управления ракетой. В Екатеринбурге возле мэрии появилось поле цветов, похожее на лавандовое. Оно напомнило скандальную искусственную лаванду в Москве, но корреспонденты портала Е1 сходили, проверили, выяснили, что цветы настоящие. Но только это не лаванда, а котовник Фасена. Запаха у него почти нет, но выглядит очень красиво, похож на лаванду. Голубые цветы привлекают пчел и взгляды прохожих. Российские фильмы с начала года заработали в прокате более 23,5 миллиардов рублей. Их посмотрели 49,5 миллионов человек, сообщила Интерфаксу министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, 4 российских ленты стали миллиардниками. Всех в прокате обогнал «Чебурашка-2», который собрал более 6 миллиардов рублей. Высокие кассовые сборы были у фильма «Буратино», «Сказки о царе Салтане» и «Простоквашино». Теперь российские киношники хотят выпустить фильм «Миллиардник» летом, когда традиционно в кинотеатрах мало зрителей. Летом российского зрителя ждет «Холоп-3» и фильм из цикла «Последний богатырь» «Колобок». Доллар 73,47, евро 85,56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня воскресенье, 7 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске при Пскомотуринской асбесте переменная. Возможен дождь грозой до плюс 19.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей. Будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
6: УЗ «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
7: И снова музыка прямо сейчас.

0: Колокола.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Евросоюз хочет продлить ужесточение визового режима для россиян. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощении выдачи виз. Тогда же приняли директивные указания относительно визового режима с Россией. В прошлом году в Брюсселе решили, что граждане России больше не смогут получать многократные визы. По данным дипломата, в 2022 году россияне получили 4 миллиона виз в течение года, а в 2026 это количество сократилось до 500 тысяч виз. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом, по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном – 31%. Об этом пишет «Деловой квартал» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичное жилье возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не в лидирующей тройке, но занимает четвертое место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, однако идет на 6-й строчке рейтинга. Запуск мобильной связи 5-го поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18 или 20%. При этом в теме 5G есть маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор не было. И это является ошибкой. В это же время россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители все чаще смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживания и простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета «Ру», один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Так, бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это сразу после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения скорости работы и сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленного автомобиля назвали главной премьерой АвтоВАЗа на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, заявили аналитики. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня воскресенье, 7 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринской, Ревде переменная, возможен дождь грозой до плюс 19.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Где курс?

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
7: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя Гостовского пломбира.
8: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
7: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
9: Джем FM 102.5. Джем
10: для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем FM.
12: Привет! Ксения Бородина и Николай Сердюков отметили первую годовщину свадьбы. Недавно звездная пара отпраздновала ровно год со дня регистрации брака. В честь этого события телеведущая выложила романтический пост в личном блоге. Она опубликовала яркие фотокарточки и подписала их так. «Кажется, этот день был только вчера. Столько эмоций, счастья, улыбок и любви. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот особенный момент. Кто поздравлял, поддерживал и разделил нашу радость. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем этот день». Поклонники от всей души поздравили мужа и жену с праздником. В комментариях написали: «Ксюша и Коля, счастья вам и любви. Оставайтесь такими же радостными и красивыми. Пускай вы всегда будете вместе. Ну а мы с нетерпением ждем новости о малыше». В честь годовщины Ксения решила устроить для подписчиков своеобразный праздник любви. Она предложила им поделиться своими историями знакомств и свадебными фотографиями. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня, в воскресенье, 7 июня. Овен. Домашние дела, бытовые вопросы выйдут на первый план. Телец. Не торопись с выводами. Многое станет понятным не сразу. Близнецы. Финансовые вопросы лучше отложить. Рак. Тебе захочется побыть наедине с собой и восстановить силы. Лев. Импровизация окажется полезнее четкого плана. Дева, ты способен на большее, чем думаешь. Не ограничивай себя. Весы, действуй осторожно и проверяй информацию. Скорпион, ты решишь вопрос, который давно висел в воздухе. Стрелец, сегодня важнее слушать, чем говорить. Козерог, сосредоточься на главном, не распыляйся на мелочи. Водолей, будь готов отстаивать свою позицию. Рыбы, сегодня ты станешь примером для других.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Перед Крымским мостом полностью ликвидировали очереди. Они с вечера 5 июня копились перед досмотровыми пунктами. В работе Крымского моста самым напряженным днем оказалась минувшая суббота. 6 июня досмотры и проезда ожидали в среднем от 600 до 800 автомобилей, а в отдельные часы в пробках насчитывалось более 1000 машин. Пробки в районе Крымского моста традиционно становятся свидетельством начала активного курортного сезона. Перед выходными из украинского плена вернулись 7 военных из Свердловской области. Обмен состоялся в пятницу. Как сообщила региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, возвращенные военные – это жители Сосьва, Первоуральска и Екатеринбурга. По данным Минобороны, гуманитарный обмен прошел по формуле 185 на 185. До этого Россия и Украина обменивались пленными 15 мая. Тогда российская сторона вернула домой 205 военнослужащих. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. Сегодня дожди наиболее вероятны в южной части Среднего Урала. В Екатеринбурге осадки возможны в дневные часы. Вероятность грозы телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге оценивает в 45%. Сегодня по прогнозу в уральской столице до плюс 23, завтра до плюс 25 и снова с дождем и грозами. В генпланы Екатеринбурга внесут изменения из-за комплексного развития территорий. Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал распоряжение о начале работ над актуализацией документа, который рассчитан до 2045 года. Генплан пересмотрят для интеграции обновленных планов, а также для расширения водно-зеленого каркаса города. До 6 июля в департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга идет сбор инициатив от жителей города. Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию ChatGPT с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение. Об этом пишет иностранная пресса. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта с добавлением продуктов, которые по замыслу компании должны увеличить доход. Разработчики уверены, что будущее ИИ не в чат-ботах, которые отвечают на вопросы пользователей, а в агентах, способных выполнять конкретные задачи, например, бронировать билеты, выстраивать расписание и тому подобное, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 73.47 и евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На сегодня воскресенье, 7 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 14-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте переменная, возможен дождь грозой, до плюс 19.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
0: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело.
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
5: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
6: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца июня этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Вот придем, дома поговорим.
5: Наконец-то, пап.
6: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
7: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Сын Юлии Барановской рассказал, почему любит посещать светские мероприятия. Журналисты решили узнать у Артема, почему он посещает светские приемы. Так молодой человек признался, что не считает себя поклонником шумных тусовок. Однако обожает посещать вместе с мамой премьеры и показы, ведь это помогает ему обрести новые знакомства и пообщаться с интересными людьми. Артем прокомментировал: «Мне нравится ажиотаж, нравится, что можно с кем-то познакомиться. В целом я не очень люблю вечеринки, но когда такие мероприятия появляются, всегда хожу с мамой, если есть такая возможность». Поклонники поддержали такую позицию. Они также отметили, как сильно юноша похож на своего отца, футболиста Андрея Аршавина. В сети написали: «Копия Андрея, вылитый папа, очень красивый, прямо как две капли воды». Отмечу, что несмотря на то, что многие ожидали, что Артем пойдет по стопам отца и станет футболистом, он выбрал актерскую карьеру. В детстве он пробовал себя в футболе, но понял, что это не его призвание. Юлия Барановская отмечала, что не ожидала от сына такого рвения к актерскому делу. Пускай привыкает, растет будущий известный актер. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики-девочки» на Jam FM. За мальчиков у нас играет Рудик, он из Екатеринбурга, работает в кузовном ремонте, сейчас мчится на работу. Рудик, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем про то, как лето изменило твою жизнь. Что у тебя появилось, может быть, с приходом лета? Что поменялось?
3: Да я так не скажу. Я с возрастом понимаю, что лето все равно, что это зима или весна или осень. А в это же время просто едешь на работу и все, работаешь, а потом когда-нибудь отдыхаешь. Лето ощущается, когда ты уже отдыхаешь в баньке, шашлыки и
4: так далее. Классно.
2: Ну, как минимум, меняется обогреватель на кондиционер в автомобиле. Это вот, наверное, то, что тебе точно известно.
3: Да, вы правы.
4: То, что замечаешь.
2: Это правда. Играешь ты с Олей. Оля у нас из Екатеринбурга. Она находится в декрете. Молодая мама у нас. Оля, доброе утро.
5: Доброе утро, Екатеринбург. Всем привет.
2: Сразу слышно, человек дома сидит. А ты вообще родила или еще только планируешь?
5: Да нет, уже все, уже готовый ребенок.
2: Сколько?
5: Уже почти 2 года.
2: 2 года, ну, взрослый уже.
4: Готовый.
2: Скоро встанет. У тебя как-то поменялось летом, что-то новое появилось? Что произошло в твоей жизни?
5: Так, даже сразу же не скажу, но я еще люблю заниматься садоводством. В этом году я

0: Я приготовила вопросики для Рудика. Все очень просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний классный приз.
1: Поехали! А первый вопрос для мальчиков. Рудик, для тебя.
0: Автор знаменитой картины «Крик» – Мане или Мунк?
2: Первое.
0: Нет, это Мунк. Второе.
1: Мунк?
0: Да,
1: Эдвард. Ясно, Мунк. Будем знать неправильно. Вопрос для девочек. Скажи, пожалуйста, в каком году в Екатеринбурге был открыт один из самых крупных в России аквапарков? В марте 2008 или в январе 2006?
3: В 2006 году.
1: Действительно, в 2006. Так, 1-0 пока в пользу девочек. Вопрос для мальчиков номер 2.
0: Туфли Пип-2 – это туфли с открытым носком или с открытой пяткой?
2: А можно самое начало, пожалуйста?
0: Туфли Пип-2 – это туфли с открытым носком или с открытой пяткой?
2: Я думаю, это первый вариант.
0: Абсолютно верно, туфли с открытым носиком.
1: Так, отлично. Счет сравнялся. Вопрос номер 2 для девочек. Какой древнегреческий философ любил повторять? Я знаю, что ничего не знаю. Сократ или Аристотель? То есть ты без... Я понял, что ты знаешь эту фразу. Еще движемся дальше. Пока 2-1 в пользу девочек. Третий вопрос для мальчиков.
0: Итальянский напиток Фредо – это холодный кофе или холодный чай?
2: Я думаю, это холодный кофе.
0: Абсолютно верно, молодец.
1: Так, один вопрос отделяет девочек от победы. Надо всего лишь навсего, Оля, тебе ответить. Зебу – это ядовитая рыба или домашняя копытная?
3: Рыба.
1: Это рыба, ты считаешь, это неправильный ответ. Да, зебу – это такой буйвол, корова, что-то среднее между ними, их разводят, и также, собственно, они являются домашним скотом.
0: Необычно.
1: Счет у нас равный, 2-2, поэтому прямо сейчас вам будет задан один общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сколько дней в июне?
3: 30.
1: Ну, чуть-чуть пораньше Оля сказала, на какую-то долю секунды. Поэтому в любом случае говорим огромное спасибо Рудику. Ждем от тебя новых смайлов и поиграем с тобой в ближайшее время. Хорошо, Рудик?
2: Да,
1: спасибо. Спасибо тебе. Ну, а девочки празднуют победу!
4: Ура!
5: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
6: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
1: Если рядом умная колонка,
0: ага.
1: Скажи, включи Джем ФМ.
7: Включаю Джем ФМ.
1: Да-да, Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Федеральный Минпромторг пока не планирует корректировать перечень товаров параллельного импорта. Предложение бизнеса в министерстве при этом обещают изучить и принять в работу. ТАСС напоминает, что в конце мая вступили в силу изменения в перечень товаров для параллельного импорта. К поставке в Россию по этому механизму запретили в том числе ряд брендов электроники и уходовые средства. Напомню также, что механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Подросток в Екатеринбурге выпал из окна трамвая. Кадры инцидента опубликует портал Е1. ЧП случилось на перекрестке улиц Бакинских комиссаров и Кировградской. Как только трамвай тронулся от остановки, школьник решил вылезти через форточку. Подросток упал, чудом не угодив под движущийся вагон. По другим данным, школьник выпрыгнул из окна трамвая. Подростка забрала скорая. В ГАИ сообщили, что материалы переданы в отдел ПДН. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. В департаменте информполитики уточнили, что Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. В первую очередь крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень информирования жителей об этом механизме. С Хакасией правительство области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, пишет Коммерсант Урал. Поисковики из отряда «Лиза Алерт» подвели итоги мая. За месяц к ним поступило 138 заявок о пропаже, 89 человек найдены живыми. 11 человек родственникам удалось отыскать после обращения самостоятельно. Среди печальных итогов мая – 7 погибших из числа объявленных в розыск и 9 человек до сих пор не найдены, пишет КП «Екатеринбург». Поисковики напоминают, что правило 3 дней для обращения в полицию с заявлением о пропаже человека не существует. В Корее набирают популярность фейковые доставки или так называемые дофаминовые сайты. С их помощью можно имитировать процесс онлайн-заказа, однако ничего при этом не покупать. В сервисе есть виртуальный перекус, который позволяет пользователю выбирать блюдо, читать отзывы, собирать корзину и даже следить за курьером, который на самом деле не приедет никогда. Газета.ру пишет, что площадка помогает таким образом бороться с заеданием и тягой к дорогим покупкам ради быстрого дофамина. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.com».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22. Тепла.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Слушай. От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты Джамика от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. Джамика уже в магазинах города.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam.fm. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Джем FM 102.5. Джем
7: для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем FM.
9: Привет! Ника Жукова встречается с футболистом ЦСКА. Ника Жукова и Матвей Лукин официально объявили о своем романе. Пара выложила совместные снимки в соцсети. До этого в интернете уже ходили слухи о том, что между дочерью солиста группы «Вверх» и футболистом проскочила искра. На одном из кадров Ника и Матвей позируют во время курорта. На другом снимке влюбленные фотографируются в зеркале. Лукин нежно обнял девушку за шею. Он подписал публикацию так: «Творческие и настоящие». Впервые об отношениях пары заговорили в прошлом году. Тогда самые внимательные фанаты подметили, что защитник ЦСКА уж больно часто появляется рядом с Никой. Правда, тогда эта новость быстро утихла, потому что никто из звезд не решился ее прокомментировать. Напомню, что Ника – дочь Сергея Жукова, который всей душой обожает футбольный клуб ЦСКА. Думаю, что папа такой выбор точно одобряет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Онлайн-платформы в России могут ввести возрастную идентификацию. Инициативу обсуждают в Минцифрового развития. Как заявил глава ведомства Макс Учадаев, это вопрос ближайшей повестки. Министр отметил, что Европа и многие другие страны уже идут в направлении ограничений контента по возрасту, и ограничения эти являются достаточно жесткими. Шадаев уточнил, что Минцифры, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Об этом пишет Интерфакс. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры установят в Солнечном около губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение скорости, непристегнутые ремни, выключенные фары, а также пользование телефоном во время движения. В продолжение дорожной темы в Невьянске подросток на дядином автомобиле устроил тяжелое ДТП. 17-летний юноша не справился с управлением, врезался в забор и наехал на две машины, которые были припаркованы за ограждением. В результате, кроме автомобиля виновника, разбиты Volkswagen и Toyota. По данным госавтоинспекции, подросток был нетрезв, ключи от автомобиля дяди юноша взял тайком. Также молодой человек никогда не получал водительских прав. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как напомнили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными и продлятся с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутридомовых коммуникаций это могут делать управляющие компании и ТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системах теплоэнергетики понижают. Шаровые молнии могут иметь размер от 20 сантиметров до 100 метров и бывают окрашены в 5 основных цветов. По словам ученых-физиков, шаровые появляются после удара молний линейных. В этом случае заряд переходит в почву. Шаровая молния состоит из горячего газа или пара, оксидной оболочки и того самого заряда. Основные цвета шаровых молний – желтый, оранжевый, красный, белый или голубой, пишет РИА Новости. Время жизни шаровой молнии около 20 секунд. Она может погаснуть, взорваться или просто уйти с потоком воздуха. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22. Тепла.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООС «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем-ФМ.
10: Привет! Актриса Наталья Земцова решила покорить Эльбрус. Звезда сериала 80-е заявила, что мечтает покорить вершину. Она понимает, что для ее организма это будет настоящим испытанием. Однако готова рискнуть для того, чтобы получить незабываемые эмоции. Как пишет Супер, родственники Натальи далеко не в восторге от такого решения. Сама актриса поделилась. «Мама меня отговаривала, но люди могут в городе погибнуть, просто перебегая дорогу. Я думаю, что у меня будет масса впечатлений. Я отправляю сына и маму в это время в Черногорию. Сын мне говорит: «Мам, ну Черногория, море, еда вкусная. А у тебя там что будет? Холод и черствый хлеб». К слову, поклонники тоже разделились во мнении. Одни поддерживают такой подход и отмечают, что это настоящая проверка характера. Другие, что это абсолютное проявление безрассудства и просто очередная прихоть. Отмечу, что Эльбрус – самая высокая вершина Европы и также входит в список 7 вершин мира. Мечту всех альпинистов. Настоящее смелое заявление. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время сделать вашу жизнь чуточку легче и, знаете, более современном варианте. Лайфхаки и тренды у нас с вами на носу.
3: У меня очень аппетитный тренд. Мы же все знаем, так, что когда готовишь салат из огурцов и помидорок, после него остается такой сок,
2: ну,
3: который
2: да,
3: можно
2: да.
3: потом
2: ну,
3: аккуратно да, вымкать хлебушем.
2: Вымокать.
3: Вымкать хлебушком.
2: Продегустировать как-то сок помидорий.
3: Так вот сейчас за границей это вообще внезапно стало каким-то настоящим деликатесом. Иностранцы только сейчас для себя это все открыли. Они снимают активные видеоролики, в интернет выкладывают, они набирают сотни тысяч просмотров, лайков, и они даже назвали, ну, как-то это блюдо, ну, в переводе означает «дно русского салата».
2: Вот и вы вот хотите сказать, что мы опаздываем на несколько лет? Ну, просто принято, знаешь, что за границей якобы развивается. Извините меня, для нас этот продукт уже сначала был просто трендом, потом он ушел в бытие и вернулся уже обратно, понимаете? Мы пережили три цикла помидорных внутренностей, но в данном... Ну, это, ну, я бы сказал, для нас это классика.
3: Я обожаю такие салаты.
2: А я еще вот то, что остается, курочку потом поливаю вот этим.
3: Кстати, а я картошечку люблю.
2: Ну, что-то вот можно...
3: Ну да, полить как и таким соусом тоже. Может быть, они скоро, окрошки доберутся.
2: Но вы им там тоже не рассказывайте, чтобы жизнь малины не казалась, правильно? Значит, вентилятор для лица. В 26-м году в тренде компактные ручные и, знаете, шейные вентиляторы. Они весят где-то 200 грамм, работают до 12 часов, представляете? И функции у них тоже есть распыление воды. Прикиньте, какое-то круто.
3: Подожди, я у детей видела детские маленькие мини-вентиляторы.
2: А сейчас это же самое. Тоже, ну, сейчас...
3: Только для взрослых.
2: Ну, это для детей больше игрушка. То есть, если... Вот у меня тоже у детей есть такая штука, но это на 10 минут просто для легких детских приколдесов. А здесь уже для того, чтобы тебе реально спасаться от жары. Вот я сегодня вкусил все прелести транспорта общественного, и я был бы не против иметь такой вентилятор. А если на тебя брызгает еще? Причем там не то, что, понимаешь, это не дождь, это вот такой бриз.
3: Освежиться так мгновенно.
2: Вообще кайф. Я даже в какой-то момент...
3: Мне кажется, он еще и недорого, наверное,
2: добавлю
3: стоит.
2: Себе... Ну, нет, ну там какой-нибудь позолоченный, наверное. Там... Ну,
3: ультрамодный.
2: Да, я думаю, простые. Ну, давайте сориентируем вас порядка 457 рублей, вот так.
3: Можно себе позволить.
2: 100%.
3: У меня есть лайфхак для женщин о том, как сохранить свою молодость. Как оказалось, для этого дамам необходимо спать отдельно от своих мужчин.
2: Все
3: очень просто. Исследование показало, что раздельный сон хотя бы 4 раза в неделю, 4 раза, представляете, уменьшает признаки старения кожи. И причина не в храпе мужа, а просто даже во сне женщины подсознательно следят за состоянием своего партнера, то есть за твоим дыханием, за твоей температурой и движениями. Из этого ухудшается качество нашего сна.
2: Ну, у меня прямо пропорциональная история, на самом деле. Обратная вообще. Максимально не похожа на эту историю. Я не могу спать один. Вот если... Случаются такие моменты, когда, ну, например, супруга с детьми, она читает сказки, они засыпают, ну, как бы в нашей кровати, а я, например, на диванчике просто прилег, и что-то вот легкий, значит, сон меня утянул. Но я просыпаюсь в середине ночи, что нет, я не, ну, я
3: ну,
2: не могу.
3: А тут для женщин именно, чтобы нам красоту кожи сохранить. Якобы мы-то за тебя, ну, условно, да, там, за супруга своего переживаем во сне, как там у него что в организме?
2: Умоляю! Давай сейчас спросим, кто во сне переживает за своего супруга, ну, который, в смысле, не где-то на вахте, а рядом, я имею в виду, лежит. Вот да, напишите кто-нибудь, вот просто кто-то лежит и переживает. Я просто в моменте представляю, вы лежите на кровати, Валера,

0: Мы раздаем бесплатно.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
2: По будням с 5 вечера на Джем FM.
3: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Формат домашнего задания в школах нужно изменить из-за развития искусственного интеллекта. Как заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, отработка пройденного материала должна стать более ориентированной на практику. Важны форматы, которые будут вызывать у школьников заинтересованность и будут мотивировать к выполнению ДЗ. По данным Минцифры, около 80% российских школьников регулярно пользуются искусственным интеллектом. А с 1 сентября профиль «Искусственный интеллект» будет внедрен в школьную программу. Мотофестиваль «Движение» завершится сегодня в Екатеринбурге. Основная часть мероприятий пройдет в уральской столице. Площадками будут исторический сквер, акватория городского пруда и улица 8 марта. Она перекрыта между Малышева и проспектом Ленина до утра понедельника. На площадке музея в Верхней Пышме сегодня проходит детский фестиваль. Финалом «Движения» будут музыкальные выступления хедлайнеров фестиваля. На главную сцену у «Капсулы времени» сегодня выйдут группы «Сова» и «Чишико». Купленные новые трамваи «Кастер» снова достанутся академическому. Также трехсекционные составы будут перевозить пассажиров с «Уралмаша» и «Сортировки». Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на источник в администрации города. При этом конкретные маршруты, исключая академические, не названы. Напомню, что новые трамваи оборудованы климат-контролем, мультимедийными экранами и имеют в салоне разъемы для зарядки телефонов. Теннисистка Мира Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В субботу россиянка в финале «Ролан-Гаррос» обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Как пишет «Интерфакс», для 19-летней Андреевой это первый титул на турнирах «Большого шлема». До «Ролан-Гаррос» 2026 она дальше четверть финалов не проходила. Из россиянок «Ролан-Гаррос» в одиночном разряде в 2004-м выигрывала Анастасия Мыскина, это же сделала в 2009-м Светлана Кузнецова, Мария Шарапова побеждала на «Ролан-Гаррос» дважды в 2012-м и 2014-м годах. Подростки в России проводят в интернете больше 6 часов в день. По данным Медиаскопа, это школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В это же время взрослые от 18 до 64 лет тратят на просмотр и чтение интернета только 4 часа и 39 минут в день. Охваты аудитории при этом почти одинаковые. 96% подростков и 95% взрослых заходят в сеть хотя бы раз в месяц. И ежедневно это делают 93-91% соответственно. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22. Тепла.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
8: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
7: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5.

0: бесплатно. В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты Джамика от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. Джамика уже в магазинах города.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Татьяна Буланова трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы. Певица публично поздравила своего супруга Валерия Руднева с третьей годовщиной свадьбы. В личном блоге артистка опубликовала трогательное признание, посвященное мужу, который младше ее на 19 лет. Исполнительница призналась, что до сих пор не может поверить, как быстро пролетело время с момента их свадьбы. По словам Булановой, их союз стал для нее настоящим подарком судьбы. Певица написала: «Не верится, что мы уже 3 года вместе, как муж и жена. Это просто невероятно, настоящее чудо, которое подарила нам судьба. Спасибо тебе, мой дорогой муж, за все. Я так счастлива, что ты у меня есть. С нашим днем». Напомню, что Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом 2023 года. Из-за большой разницы в возрасте супруги не раз подчеркивали, что цифры для них не имеют значения. А мне безумно нравится эта пара. Поздравляю! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новинка на Jam FM.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: бывает. Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные, одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живущих барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. Транспортники Екатеринбурга опубликовали видео, записанное камерой с трамвайного вагона. Подросток, который высунулся в окно трамвая на Уралмаше, не выпрыгивал, а чудом не попал на рельсы под колеса. На кадрах видно, как школьник выскальзывает в открытую форточку по стенке вагонов. Серьезных травм подросток не получил. Ранее в Гортрансе неоднократно жаловались на подростков-зацеперов, которые не первый сезон терроризируют водителей трамваев. Дождливая погода задержится в Свердловской области еще на неделю. Осадки обозначены в прогнозах синоптиков вплоть до 14 июня. Причиной дождей в гидрометцентре называют образование атмосферных фронтов и активное перемещение холодного и теплого воздуха. Сегодня дожди наиболее вероятны в южной части Среднего Урала. В Екатеринбурге осадки возможны в дневные часы. Вероятность грозы телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге оценивает в 45%. Сегодня по прогнозам в уральской столице до плюс 23, завтра до плюс 25 и снова с дождем и грозами. В генпланы Екатеринбурга внесут изменения из-за комплексного развития территорий. Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал распоряжение о начале работ над актуализацией документа, который рассчитан до 2045 года. Генплан пересмотрят для интеграции обновленных планов, а также для расширения водно-зеленого каркаса города. До 6 июля в департаменте архитектуры администрации Екатеринбурга идет сбор инициатив от жителей города. Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию ChatGPT с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение. Об этом пишет иностранная пресса. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта. Разработчики уверены, что будущее ИИ не в чат-ботах, которые отвечают на вопросы пользователей, а в агентах, способных выполнять конкретные задачи. Например, бронировать билеты, выстраивать расписание и тому подобное, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22. Тепла.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: От 1 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: УСА «Заглядок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Разрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
1: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
2: Акция действует до конца июня этого года.
3: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на JAMFM.
7: Привет! Дима Билан сообщил, что его сердце занято. Артист официально заявил, что покинул ряды холостяков. В одном из шоу он сообщил, что состоит в отношениях. Разумеется, личность избранницы артист сохранил в тайне, но дал понять, что в его личной жизни все в полном порядке. Дима Билан коротко прокомментировал: «Я люблю и я любим». Судя по всему, раскрывать возлюбленную в ближайшее время Дима не собирается. По его собственным словам, за годы в шоу-бизнесе он привык маскироваться. Напомню, что о личной жизни Димы Билана известно крайне мало. В нулевых он афишировал лишь одни свои отношения с моделью Еленой Кулецкой. Поговаривали, что после победы на Евровидении певец хотел жениться на ней, но все так и утихло. А недавно появилась информация, что для совместной жизни Дима Билан успел купить дом. Интрига. Буду следить за развитием событий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAMFM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня мы тебя спрашиваем в четверге воспоминаний, где и как ты проводил летние каникулы, что делал, что они, чем тебе они запомнились.
3: Галя пишет, какое было прекрасное время летние каникулы. В особенности, когда ты живешь на севере.
2: Ого.
3: Мы с родителями выбирались на материк раз в два года и старались путешествовать под нашей необъятной стране. Даже были на родине нашего знаменитого Королева. Я и сейчас проживаю в славном городе Магадан.
2: Угу.
3: Да-да, мы ваше радио слушаем и здесь.
2: Ой, большой привет Магадану! Вообще интересно, круто. Сколько там сейчас градусов в Магадане?
3: Интересно, пиши, Галина.
2: А вообще слово, мы выезжаем, знаешь, некоторые говорят, живут на окраине города, там, в спальных районах. Мы поехали в город погулять.
3: В центр.
2: Ну, да, у нас даже на сортировке говорят, мы поехали в город погулять, в центр, да. А здесь на материк.
3: То есть глобально так звучит.
2: Настолько, да, мы поехали, где были? На материке. Три раза выбирался на материк. Слушайте, ну у вас там, конечно, категории такие интересные. Здорово, привет большой Магадану. Приятно, что слушать нас там, да?
3: Очень.
2: А еще одно сообщение пришло от Кати. Летние каникулы я проводила в загородном лагере. Мама устраивалась работать туда на все лето. И все три смены я была там. Куча общих фотографий скопилась. Слушай, ну это, мне кажется, когда совпало. И маме хорошо, и дочка под присмотром. Великолепно. И представляешь, насколько она уже там, мне кажется, вот есть сын полка, да, а здесь такая сын лагеря, дочь лагеря получается.
3: Ну да, так и бывает обычно с детьми учителей, воспитателей.
2: Вот, они там всех знают, их все знают. А еще здорово, когда там в первую смену заехал, потом этот же человек подружились, они вот в третью вернулись, а потом в пятую вернулись. Это прекрасно. Ну что, видишь, какие яркие воспоминания. Спасибо маме.
3: Спасибо.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM. Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.

что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели первый в июне обмен пленными по формуле 185 на 185. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. В департаменте информполитики уточнили, что Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. В первую очередь крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень информирования жителей об этом механизме. С Хакасией правительство области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, пишет «Коммерсант Урал». Поисковики из отряда «Лиза Алерт» подвели итоги мая. За месяц к ним поступило 138 заявок о пропаже, 89 человек найдены живыми. 11 человек родственникам удалось отыскать после обращения самостоятельно. Среди печальных итогов мая 7 погибших из числа объявленных в розыск и 9 человек до сих пор не найдены, пишет КП «Екатеринбург». Поисковики напоминают, что правило 3 дней для обращения в полицию с заявлением о пропаже человека не существует. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Marketplace вернет москвичке почти 140 тысяч за заказ, сделанный полуторагодовалым ребенком. Маленькая девочка отправила в корзину мамы 102 товара. Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ от площадки, поскольку товары сразу же передали в доставку. После окончания срока хранения Marketplace списал средства с карты покупателя и установил отрицательный баланс счета. Суд признал отказ со стороны Marketplace незаконным, так как москвичка незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22. Тепла.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Play.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Ксения Бородина и Николай Сердюков отметили первую годовщину свадьбы. Недавно звездная пара отпраздновала ровно год со дня регистрации брака. В честь этого события телеведущая выложила романтический пост в личном блоге. Она опубликовала яркие фотокарточки и подписала их так. «Кажется, этот день был только вчера. Столько эмоций, счастья, улыбок и любви. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот особенный момент. Кто поздравлял, поддерживал и разделил нашу радость. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем этот день». Поклонники от всей души поздравили мужа и жену с праздником. В комментариях написали: «Ксюша и Коля, счастья вам и любви. Оставайтесь такими же радостными и красивыми. Пускай вы всегда будете вместе. Ну а мы с нетерпением ждем новости о малыше». В честь годовщины Ксения решила устроить для подписчиков своеобразный праздник любви. Она предложила им поделиться своими историями знакомств и свадебными фотографиями. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. В комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину помощник главы государства добавил, что говорит как о закрытых контактах с Киевом, так и об открытых. «Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», цитирует «Интерфакс» Ушакова. Напомню, перед выходными Россия и Украина провели 1 в июне обмен пленными по формуле 185/185. Свердловская область на Петербургском экономическом форуме подписала соглашение с Хакасией, президентской библиотекой и компанией Яндекс. В департаменте информполитики уточнили, что Яндекс поможет масштабировать в регионе проекты инициативного бюджетирования. В первую очередь крупный технологический партнер сможет вывести на новый уровень информирования жителей об этом механизме. С Хакасией правительство области планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество на разных уровнях, пишет «Коммерсант Урал». Поисковики из отряда «Лиза Алерт» подвели итоги мая. За месяц к ним поступило 138 заявок о пропаже, 89 человек найдены живыми. 11 человек родственникам удалось отыскать после обращения самостоятельно. Среди печальных итогов мая 7 погибших из числа объявленных в розыск и 9 человек до сих пор не найдены, пишет КП «Екатеринбург». Поисковики напоминают, что правило 3 дней для обращения в полицию с заявлением о пропаже человека не существует. Большинство россиян не готовы потратить на покупку квартиры больше 8 миллионов рублей. 20% считают своим потолком сумму от 5 до 8 миллионов, а 16% только 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Наиболее популярным диапазоном в целом является коридор цены от 12 до 18 миллионов рублей. Это цена квартиры примерно для трети опрошенных. При этом средний чек покупки квартиры в России сейчас составляет 11 миллионов 700 тысяч. Маркетплейс вернет москвичке почти 140 тысяч за заказ, сделанный полуторагодовалым ребенком. Маленькая девочка отправила в корзину мамы 102 товара. Женщина пыталась отменить заказ, но получила отказ от площадки, поскольку товары сразу же передали в доставку. После окончания срока хранения маркетплейс списал средства с карты покупателя и установил отрицательный баланс счета. Суд признал отказ со стороны маркетплейса незаконным, так как москвичка незамедлительно после оформления заказа реализовала право на отказ от исполнения договора. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22. Тепла.
4: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Загадок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Сын Юлии Барановской рассказал, почему любит посещать светские мероприятия. Журналисты решили узнать у Артема, почему он посещает светские приемы. Так молодой человек признался, что не считает себя поклонником шумных тусовок. Однако обожает посещать вместе с мамой премьеры и показы, ведь это помогает ему обрести новые знакомства и пообщаться с интересными людьми. Артем прокомментировал: «Мне нравится ажиотаж, нравится, что можно с кем-то познакомиться. В целом я не очень люблю вечеринки, но когда такие мероприятия появляются, всегда хожу с мамой, если есть такая возможность». Поклонники поддержали такую позицию. Они также отметили, как сильно юноша похож на своего отца, футболиста Андрея Аршавина. В сети написали: «Копия Андрея, вылитый папа, очень красивый, прямо как две капли воды». Отмечу, что несмотря на то, что многие ожидали, что Артем пойдет по стопам отца и станет футболистом, он выбрал актерскую карьеру. В детстве он пробовал себя в футболе, но понял, что это не его призвание. Юлия Барановская отмечала, что не ожидала от сына такого рвения к актерскому делу. Пускай привыкает, растет будущий известный актер. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Продолжаем сегодня обсуждать все про детей вместе с нашим психологом, семейный психолог, специалист по работе с детской безопасностью Анастасией Бериновой. И мы подготовили для вас блиц-опрос.
3: Да, блиц-опрос для родителей. Можно или нельзя?
2: То есть вам нужно отвечать «можно» или «нельзя». Да, если захотите, можете объяснить свой ответ, но потому что мы 100% это попросим.
3: Вот, например, можно или нельзя сдать ребенка в аренду бабушке на все лето и не чувствовать угрызения совести?
4: Можно, только ребенок обидится потом.
2: На кого обидится?
4: На вас, на бабушку, да, на то, что он там со сверстниками не общался в это время, не съездил куда-то, где его ровесники есть.
3: А вдруг там у бабушки ровесники?
4: А если у бабушки ровесники, ему хорошо, тогда тем более можно.
2: Не, ну я, вот честно скажу, я такой человек. То есть я тот человек, который на протяжении 11 лет школьных...
3: Ездил к бабушке.
2: Нет, давайте так. Сдавали к бабушке, и я без... Вот все, что, знаете, произошло в моей жизни, то, что я могу вспомнить, там, автомобили водить, там, и так далее. Ну, это не у меня, у друга моего было. Вот, это все было именно там. Вот
4: хорошо,
2: именно
4: тогда,
2: там.
4: Тогда ответ будет другой. Если с бабушкой здорово и интересно, то можно.
2: Все.
3: Можно. Сдаю в аренду детей на все лето. Дальше идем. Можно или нельзя родителям отказать в покупке ненужной игрушки и не ощущать себя злодеем?
4: Можно.
2: А как после этого себя? Вот вроде бы, ну есть же у тебя.
4: Классно,
2: ну,
4: я же дал ребенку опыт выдерживать трудности. Он растет сильным, смелым, устойчивым.
2: Подождите, я сейчас запишу памятную.
3: Он же заметочки себе печатает.
4: Может справляться со скукой, научиться терпеть и так далее.
2: Вот это я начинаю практиковать со старшей своей дочерью.
3: Часто происходит.
2: Мы вот сегодня с Яной разговаривали тоже об этом, о том, что как вроде бы вот, ну я могу позволить себе купить там, да, там чупа-чупс, там шоколад, могу себе позволить, честно. Но я специально это не делаю, чтобы вот она немножко все-таки почувствовала о том, что не достается все так, как вот по щелчку, например, да.
4: Есть же цитата, что дисциплина – это навык получить что-то, что тебе стратегически нужно, а не то, что тебе нужно сейчас в моменте, да? Красивая фигура важнее шоколадки там сегодня.
2: Но это у меня супруга. Супруга надо этим работать с ними. Ладно, поехали дальше.
3: Можно или нельзя вести ребенка в школу в его любимом костюме Человек-паука или принцессы?
4: А здесь уже вопрос не ко мне, а к уставу школы.
2: Допустим, у них свободное посещение.
3: Да.
2: Давайте так, в детском садике более свободное посещение. Ну, давайте детский сад, например, возьмем.
4: А почему бы нельзя? Пусть сходит.
2: Я вот тоже, если честно, пришел к этому спустя годы жизни именно со своими детьми. Потому что у меня вчера, ой, когда, получается, в мае, вот последние вот эти дни садичные, мы поехали в маске Человека-паука.
3: А если он каждый день захочет так в садик ходить, например?
4: А опять же тогда возвращаемся к ответу на предыдущий вопрос. Все хорошо в меру, и мы говорим, что вот есть дни для свободы выражения, а есть дни, когда нужно почувствовать кайф от того, что ты справляешься с дисциплиной и преодолеваешь себя, и ходишь в школьной форме.
3: Постепенно этому учить уже.
2: Осталось это, знаете, ретранслировать, да, на трехлетку. Вот так все в таком моменте.
3: Можно или нельзя разрешать есть мороженое на завтрак, обед и ужин?
4: Можно, только гастрит будет, да?
3: Или горло заболит.
4: Да, на самом деле, если мы вкусно готовим здоровую пищу, то этот вопрос как отпадет сам собой.
2: В смысле, что он не будет восполнять, да,
4: он
2: вот это
4: не, желание? Он не будет вот такой гипертрофированной потребности в каких-то вот сладостях бесконечно.
2: Но я уже, вот вы сказали, я тоже почувствовал, что у меня вот что-то есть такое. Но вечерком это просыпается. У нас обычно, пап, ты приехал, а есть что-нибудь, ну, вкусненько, и все, и понеслось. Ну, ладно, у нас жалеет.
3: Опять же, сейчас очень много такого правильного мороженого, без всяких консервантов, химикатов.
4: А, кстати, такое мороженое можно самостоятельно дома сделать с ребенком.
2: О, да.
4: Вот тогда они будут это ценить, когда сами сделают и дозировать сами.
3: Да, это был тренд зимой, когда мороженое в сугробе делали.
2: А я вот, наверное, воспользуюсь вот этим советом точно, как бы. Хотите мороженое? Без
3: Сделайте
2: проблем.
3: Сами.
2: Полтора часа варим, парим, замораживаем, погнали.
1: Jam без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. www.radiojamfm.ru

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. К вечеру воскресенья перед Крымским мостом снова выстроились очереди. По данным инфоцентра, в пробке со стороны Тамани около 400 автомобилей. Время ожидания досмотра здесь больше часа. Со стороны Керчи выстроилась пробка более чем из 500 автомобилей. И здесь время ожидания уже превышает 2 часа. Очереди на досмотр перед Крымским мостом, напомню, начали возникать с вечера пятницы. В субботу в течение нескольких часов проезда по Крымскому мосту ожидали более 1000 автомобилей. Президент Владимир Путин на следующей неделе вручит медали героям труда и наградит лауреатов госпремий. Торжественная церемония в Кремле пройдет 12 июня, в День России. Кроме того, в графике главы государства совещание с членами правительства и заседание Совета безопасности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информационную службу «Вести». В Екатеринбурге сегодня прошел град. Ливень с градом заметили жители ЖБИ и микрорайона «Синие камни». В последнем случае лежащие на тротуарах и в газоне ледышки было видно невооруженным глазом. На ЖБИ у многих автомобилей срабатывали сигнализации из-за того, что град бил в том числе по стеклам стоящих машин. Накануне вечером МЧС Свердловской области объявляло предупреждение о ливнях, граде и шквалистом ветре. В предупреждении спасателей речь шла об отдельных районах Свердловской области. Дождь и грозу Екатеринбургу обещают и в понедельник. Губернатор Денис Паслер представит отчет о работе правительства Свердловской области. Как пишет агентство ЯН со ссылкой на источник, выступление главы региона должно состояться на ближайшем заседании Заксобрания. На сайте ЗАГСу указано, что оно пройдет 16 и 17 июня. Предыдущий отчет о работе Свердловского правительства был в мае 2025 года, когда Денис Паслер был в статусе исполняющего обязанности губернатора региона. Apple утвердила финальный дизайн своего первого складного смартфона. Инсайдеры в соцсети X опубликовали фото макета iPhone Ultra, который соответствует серийной версии. Так, на внутреннем дисплее будет размещена фронтальная камера в круглом вырезе, система биометрической авторизации Face ID в складном смартфоне не будет из-за ограничений, которые связаны с толщиной корпуса. Вместо нее Apple сделает ставку на сканер отпечатков пальцев. По слухам, стоить iPhone Ultra будет около $2000. Официальный доллар на выходные 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Риже Краснотуринской Ревде переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 20.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствори.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM. Я как

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Джем FM 102.5.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Ника Жукова встречается с футболистом ЦСКА. Ника Жукова и Матвей Лукин официально объявили о своем романе. Пара выложила совместные снимки в соцсети. До этого в интернете уже ходили слухи о том, что между дочерью солиста группы «Верх» и футболистом проскочила искра. На одном из кадров Ника и Матвей позируют во время курорта. На другом снимке влюбленные фотографируются в зеркале. Лукин нежно обнял девушку за шею. Он подписал публикацию так: «Творческие и настоящие». Впервые об отношениях пары заговорили в прошлом году. Тогда самые внимательные фанаты подметили, что защитник ЦСКА уж больно часто появляется рядом с Никой. Правда, тогда эта новость быстро утихла, потому что никто из звезд не решился ее прокомментировать. Напомню, что Ника – дочь Сергея Жукова, который всей душой обожает футбольный клуб ЦСКА. Думаю, что папа такой выбор точно одобряет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Турция готова содействовать разминированию Армузского пролива, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По словам главы турецкой дипломатии, участие возможно при условии достижения соглашения сторонами конфликта. Фидан добавил, что закрытие Армузского пролива еще на несколько месяцев грозит не только мировыми проблемами с топливом, но и продовольственным кризисом для стран Африки. Второй этап опрессовок стартует с понедельника в Екатеринбурге. Гидравлические испытания пройдут с 8 по 10 июня. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, опрессовки будут ночными с 23.00 до 6 утра. Централизованно отключать горячую воду не будут, но для сохранности внутри домовых коммуникаций это могут сделать управляющие компании ЭТСЖ. На время опрессовок температуру и давление горячей воды в системе теплоэнергетики обычно понижают. Количество дорожных камер вырастет в Екатеринбурге. В перечне улиц уральской столицы появилась территория киноконцертного театра «Космос». Комплексы видеонаблюдения установят здесь на улицах Царской и Дзержинского, а также в районе набережной и парковки между «Космосом» и стадионом «Динамо». Кроме этого, камеры появятся в Солнечном, возле губернаторского лицея и на Волгоградской в районе областной больницы. Камеры будут фиксировать превышение водителями скорости, непристегнутые ремни, а также выключенные фары и пользование телефонами во время движения. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивные одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализована на все еще живущих барахолках и различных рынках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в АКОРД называют отслеживание товара по всей цепочке – от производителя до покупателя. У Багамских островов нашли останки кораблей «Черной бороды» и «Калико Джека». По данным «Гардиан», местами находки стала гавань Насау, которая в 18 веке считалась столицей карибского пиратства. Представители экспедиции заявили о 6 кораблях. Работать пришлось в акватории с сильными приливными течениями, оживленным судоходством и одной из крупнейших популяций акул в мире. Правда, историки заявляют, что вряд ли удастся найти что-то дорогое из награбленного самими пиратами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Прилепском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 20.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем-ФМ.
4: Привет! Актриса Наталья Земцова решила покорить Эльбрус. Звезда сериала 80-е заявила, что мечтает покорить вершину. Она понимает, что для ее организма это будет настоящим испытанием. Однако готова рискнуть для того, чтобы получить незабываемые эмоции. Как пишет Супер, родственники Натальи далеко не в восторге от такого решения. Сама актриса поделилась. «Мама меня отговаривала, но люди могут в городе погибнуть, просто перебегая дорогу. Я думаю, что у меня будет масса впечатлений. Я отправляю сына и маму в это время в Черногорию. Сын мне говорит: «Мам, на Черногория море, еда вкусная. А у тебя там что будет? Холод и черствый хлеб». К слову, поклонники тоже разделились во мнении. Одни поддерживают такой подход и отмечают, что это настоящая проверка характера. Другие, что это абсолютное проявление безрассудства и просто очередная прихоть. Отмечу, что Эльбрус – самая высокая вершина Европы и также входит в список 7 вершин мира – мечту всех альпинистов. Настоящее смелое заявление. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 13, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Риже Краснотуринской ревде переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 20.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Татьяна Буланова трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы. Певица публично поздравила своего супруга Валерия Руднева с третьей годовщиной свадьбы. В личном блоге артистка опубликовала трогательное признание, посвященное мужу, который младше ее на 19 лет. Исполнительница призналась, что до сих пор не может поверить, как быстро пролетело время с момента их свадьбы. По словам Булановой, их союз стал для нее настоящим подарком судьбы. Певица написала: «Не верится, что мы уже 3 года вместе, как муж и жена. Это просто невероятно, настоящее чудо, которое подарила нам судьба. Спасибо тебе, мой дорогой муж, за все. Я так счастлива, что ты у меня есть. С нашим днем». Напомню, что Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились летом 2023 года. Из-за большой разницы в возрасте супруги не раз подчеркивали, что цифры для них не имеют значения. А мне безумно нравится эта пара. Поздравляю! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске при лесном Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 20.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: УЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Дима Билан сообщил, что его сердце занято. Артист официально заявил, что покинул ряды холостяков. В одном из шоу он сообщил, что состоит в отношениях. Разумеется, личность избранницы артист сохранил в тайне, но дал понять, что в его личной жизни все в полном порядке. Дима Билан коротко прокомментировал: «Я люблю и я любим». Судя по всему, раскрывать возлюбленную в ближайшее время Дима не собирается. По его собственным словам, за годы в шоу-бизнесе он привык маскироваться. Напомню, что о личной жизни Димы Билана известно крайне мало. В нулевых он афишировал лишь одни свои отношения с моделью Еленой Кулецкой. Поговаривали, что после победы на Евровидении певец хотел жениться на ней, но все так и утихло. А недавно появилась информация, что для совместной жизни Дима Билан успел купить дом. Интрига. Буду следить за развитием событий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Рекам ФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.
3: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 8 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22. Тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

еще только влезал с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Звук поставим.